Кайф, кайф. Ну, мы, честно говоря, тоже ждали. А ждали, не могли дождаться, когда же пройдет выступление группы Гимми в рамках диска Day на Европе Плюс. Супергруппа, собранная из сотрудников радиостанции номер один в России, дала лайв-концерт 32 апреля в шоу «Rush». И это, вот честно, положа руку на сердце, было незабываемо. Если видел, то почему бы не пересмотреть этот перформанс? А если не видел, то тебе точно стоит его заценить на сайте europaplus.ru или в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель и Сольто, Джамайкан Бам-Бам, Си, Шон Пол, Чип Трилс, а также Феликс Сен и Шаус, Walk With Me. Впереди. Оставайся.

всей его красе, конечно же. Очень динамичная история, зажигательная, класс. Нам такой по вкусу. Как говорится, завозите еще. Да. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная синти-поп-вещица Swim на подходе. Прежде насладимся шикарным поп-роком. Здесь появится группа Tokyo Hotel. How to Love. Да, так называется их работа. Ну а вот еще раньше не пропустите Алекса Уоррена и свежий хит Fever Dream здесь на Европе+.

органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом, слушать суперхиты без пауз и остановок здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лови несколько тизеров. С нами Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Прежде здесь отметится Холли Моррис с историей «Talk to you later». Также не пропусти брак с XTN с суперхитом «Paid to Exist». А еще будет 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Крейг Дэвид и Стинг, Ларин и многие-многие другие. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Wait, no.
2: Чтобы трек стал успешным, популярным, вирусным, совершенно не обязательно, чтобы он длился долго, а скорее даже наоборот. Чем короче, тем лучше. 1 минута 38 секунд вполне достаточно, надо сказать. Доминик Файк, Baby Doll, только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Богдан Медведев, его история Broken Heart на подходе. Прежде будем слушать Глена Моррисона с хитом «Проверенным временем» Goodbye. А вот раньше всех ловил Оффенбах с хитом «Miles Away» здесь, на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

Там Медведя прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Kungs и Titles London в Galaxy совсем скоро. Ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага, с 7 до 10 по Москве лови майское У здесь на Европе+. Плюс. Майское У с Тимуром Бодровым, конечно же. Игры, подарки, суперхиты, все как обычно. Начинай день правильно. Начинай его вместе с радиостанцией номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрис, и мы давай не ждать. Прежде здесь появится Зейн с историей «Die for me». А еще лови суперхит от клан «Carousel Ride». Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просто Дэнни, Чапел Рон и многие другие. Будь рядом.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

вообще все делать вовремя, конечно. Поэтому составляем план на эту неделю и уже составляем план на грядущий длинный уикенд, чтобы ничего не забыть. Чтобы мысль о нем нас тоже как-то грела, знаешь ли. Больше хитов, больше музыки ждет нас на Летиесте, Брэна Грейстева и Beautiful Places на подходе. Трек действительно топчик. Слушаем обязательно. Прежде с нами French Montana и Max B с хип-хоп вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Там, конечно, шикарнейший сэмпл из супер-хита That's The Way I Like It. Это прям украшение. Вишенка на торте этой истории. Ну а раньше всех здесь появится Лука Джейс Грин с супер-хитом Summer's Back.

Коэна, Грейси и Тиесто. Отец, кстати, уже в 12 лет начал увлекаться музыкой, а вдохновился он радиоэфирами. Да, как знать, вдруг кто-то слушает сейчас Европа+, ему 12, и впереди мировая слава. Да,

заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Отвлекаться не будем, хотя смею предположить, что любимые хитмейкеры и так нам этого сделать не позволят. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. Впереди Teddy Swims с новинкой Mr. Know It All. Прежде с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть». А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Это и многое другое ждет тебя в предстоящие 30 на Европе+. А еще в новом часе встречай Тимура Бодрова.

все знайкой. Ну, такой себе скилл, конечно, знать все на свете, тем более наперед, как герой песни Тедди Свимса. Вот. Ну и вообще, быть мистером всезнайкой — это как купить VIP-билет на «Титаник». Предпочитаю ничего не знать. Не знать лишнего, по крайней мере, ну, разве что кроме одного. Вы слушаете Европа Плюс, и у нас здесь для вас много классной музыки. Еще раз, мистер Know It All. Вот Тедди Свимса только что, далее еще одна отличная новинка — это Fever Dream от Алекса Уоррена.

девушка нарядная на праздник к нам пришла. А праздников сегодня 4 мая. Ой, как много, ребята. Тут и день счастья собачьего, день невысоких людей. Мой профессиональный праздник. Ну и день Звездных войн. День Звездных войн. Ну вы помните, да? May the 4th be with you. 4 мая. Вот, ну и бесконечный праздник, ваши ребята, это хиты, праздник хитов на Европе Плюс. В режиме 24/7 ставим классную музыку, далее предлагаю вспомнить одну из лучших песен Чарли Пута, его коллаба с Селеной Гомес, We Don't Talk Anymore. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: сгонять в Грейсленд. Грейсленд, что это, поместье Элвиса Пресли, мекка фанатов короля рок-н-ролла. Так, ребята, у нас тут тоже путешествие намечается, правда, другое. Мы сгоняем в Майское У. Путешествие начнется в 7:00, не пропустите. Но до этого будем у реки Иордан вместе с Моной.
1: Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

сделать последний рывок, выбраться из-под теплого одеяла. By the way, ребята, мы с вами, мы вас верим, у вас все получится и, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское.

0: станции 7.00. С нами Марат Бекметов и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми, Томске и Иркутске. А Эмили Блант и Стэнли Тучи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск и Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Тучи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Тучи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Не просто после больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! Майское У, привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время, проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил, вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00, сейчас в Москве 7.07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

без остатка растворился, мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей, окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», «Afrobeat Banger» в исполнении «Day by Thames». Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.

0: Сегодня в Москве до плюс 24. Даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском У.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

Плюс Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майском У. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.

0: городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
1: Конечно же, Сочи.
0: Конечно же, Сочи. Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?
1: Да.
0: Окей, вопросик. Вопросик такой. Как называется лестница, которая не только используется для спуска и подъема, но также она используется в качестве смотровой площадки, откуда прекрасно видна Волга. Ну, Волга и не только. И два варианта ответа, Алексей, для тебя. Это река Чекаловская или... Ой, река, да что ж такое? Лестница Чекаловская или Иорданская?
1: Чекаловская.
0: Не Иорданская. Точно?
1: Чекаловская.
0: Конечно, Чекаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чекаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
2: Мама.
0: Как маму зовут?
1: Ирина.
0: Ирине, мои приветы Краснодару. Поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем «Майское У». Далее здесь «Алок» и «It Don't Matter».
3: «Майское У» на Европе+.

0: главных дэнс-хитов сезона. Халаву Вовы Синклара и Кайзи «I Can't Wait». Трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Да, убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте.

0: Ментия трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.

ненасытный до любви парень. Буквально ненасытный пылесос любви Джон Ньюман требует подтверждений чувств еще и еще. Can you love me again? Девочки, это тревожный знак, по-научному red flag. Так, а у нас тут скоро второй час майского У. Там твоя возможность выиграть конструктор Лего или кинопроектор. Погнали!

0: улице 8 часов. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. В эксперименте с передвижными аптеками примут участие 11 регионов. И в Китае появился сервис ИИ-двойников бывших возлюбленных. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В правительстве сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда, среди новых специальностей травматолог-ортопед, офтальмолог, газосварщик, токарь-электрик, лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Общее количество профессий в списке достигло 363. Приказ Минтруда вступил в силу накануне, увеличилось и число организаций для прохождения альтернативной гражданской службы, теперь их почти 2000. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. При этом на мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. В России завершились трехдневные выходные по случаю праздника весны и труда. Сегодня началась стандартная пятидневная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни трехдневные выходные на День Победы. 9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому дополнительный выходной в стране будет в следующий понедельник, 11 мая, а после четырехдневная рабочая неделя. Добавлю, что согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день в пятницу, 8 мая, должен быть сокращен на 1 час. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Теперь молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями. В итоге нейросеть создает цифровую копию человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. После двойнику высказывают все, что не решали сказать ранее лично. А некоторые в ходе такого общения осознают, что бывшие не идеальны, и теперь они могут двигаться дальше. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

новинка у трио «Медуза», трек «Don't Wanna Go Home». Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Так здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. Далее в майском «У» модный поп от Артика Асти.

0: модный поп. Это Артик и Асти в «Майском У».
1: Гороскоп в «Майском У».
0: Ну, вы поняли, да? Значит, сегодня 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом, все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

Talk. Песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Вот. Например, танец. Это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европа Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federa и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева.

0: ТП и ТД, и друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов, больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра. Вы уже победитель, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной. Ladies first. Вот. И, Оксана, внимание, слово-заклинание, слово, которому нужно подбирать рифмы. Это слово «дракон». Оксана?
1: Дракон. Сон.
0: Сон.
1: Не совсем рифма.
0: Костя?
2: Звон.
0: Звон?
2: Звон.
0: Звон. Ну, что бы это ни значило. Оксана? Дракон?
1: Уклон.
0: Уклон.
1: Уклон.
0: Костя?
2: Слон. Слон.
0: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
0: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана?
1: Прикол.
0: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон. Дракон.
0: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, у нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
1: Спасибо, спасибо.
0: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европлюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: Sony Nights, это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майскому The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас...

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 127-003-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Майское У на Европе Плюс.

0: количеству каверов и ремиксов, ремейков. You Spin Me Round. Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского У. На старте вас уже ожидают Sia, Portugal The Man, Tiesto. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 9 часов. С нами Марат Бикметов. Слушаем новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют всем нормам. Рядом с Москвой-Сити появится новая набережная. И на этой неделе в столице потеплеет до плюс 26 градусов. Об этом прямо сейчас. Итак, в Роспотребнадзоре заявили о соответствии нормам воды и воздуха в Туапсе. Как сообщили в ведомстве, все пробы, взятые после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, находятся в пределах допустимых значений. В Роспотребнадзоре добавили, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия, что минимизирует влияние любых возможных осадков. Спрос на программы профессионального переобучения в России вырос почти на треть. В этом году на них было подано больше 84 тысяч заявок. По данным Минтруда, эта мера поддержки пользуется спросом не только у граждан, но и у работодателей, которые подключают корпоративные центры и бесплатно обучают сотрудников под свои задачи. Наибольшим спросом пользуются программы профессионального переобучения, связанные с цифровыми навыками и технологиями искусственного интеллекта, а также рабочие специальности. Напротив делового центра Москва-Сити в столице построят новую набережную. Как сообщил мэр Сергей Собянин, она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская Петра Фоменко». Длина набережной составит около 2,5 километров. На объекте планируются две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также велодорожка и места для отдыха. Строительство завершат уже в этом году. Часть участка от моста Академика Королева стала доступна пешеходам. А в гидромедцентре анонсировали плюс 26 градусов в Москве на этой неделе. Согласно прогнозу, сегодня столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, а завтра воздух в столице прогреется до плюс 26, по области до 27 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы. Небольшое понижение температуры на этой неделе синоптики ожидают в четверг. Днем в Москве будет плюс 18-23, в пятницу, 8 мая, столбики термометров покажут 17-22 градуса. Оргкомитет «Оскара» ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Американская киноакадемия обновила правила премии перед 99-й церемонией вручения награды, которая должна пройти в следующем году. В частности, на статуэтку смогут претендовать только те сценарии, которые написаны людьми. Также по новым правилам актеров могут номинировать за несколько ролей в одной и той же категории. Ранее номинацию получала одна роль, та, за которую отдали больше голосов. Академия также оставила за собой право требовать информацию о характере использования нейросетей в фильме и авторстве со стороны человека. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек, евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

Да, ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в Майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No One Lives This Discotheque Life».

0: первые майские выходные Алан Уокер порвал то ли струны, то ли стринги. Муза, что только что история Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4. Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет прикольно.

Refuse to Know. Вот, другая песня. Это Mr. Know It All от Тедди Свимса, мистер Всезнайка. Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно, еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна, называется Fever Dream. Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.

0: любой страны.
1: Так, это игра на повышение, а это Валентина из города Санкт-Петербург. Точно?
2: Да.
1: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11 840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение? Какая сумма?
2: Да, очень хочу.
1: Ну, давай.
0: 2020 рублей.
1: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11-840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
2: Спасибо.
1: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европлюс, да?
2: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное начало, спасибо.
1: Спасибо тебе, привет Санкт-Петербургу. Ребята, мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Шуга.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта». Правил.
0: Игра на повышение. В майском У. На Европе плюс.

0: я сошла с ума. А это круто, ребята. Легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте. Идеальный саундтреск у нас на Европлюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется.

0: Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
11: 12+.

0: Край-край, танцуй-танцуй. Про мой любимый Красноярский край песня. И Краснодарскому краю, и Хабаровскому тоже заодно мы приветы передаем всей нашей большой стране. Завтра, ребята, будем вновь вместе просыпаться, дарить подарки налево и направо, денежки тоже дарить. Не проспите майское У. Я Тимур Бодров. Далее на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Марат Бекметов приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. В Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небок. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Дональд Трамп анонсировал вывод застрявших в Персидском заливе судов. Операция под названием «Проект Свобода» должна начаться сегодня. Танкерам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам президента США, это будет гуманитарным жестом со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в особенности, со стороны Ирана. На многих из судов заканчиваются запасы продовольствия, необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту уточняют, скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. Ространснадзор начал мониторинг текущей ситуации в аэропорту. Широкий максимум метеорного потока майские аквариды наступил в ночь на понедельник. Он продлится до 10 мая. В ближайшие дни можно будет наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские аквариды – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Лучше всего метеорный поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время – предрассветные часы. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, и актерам достали звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Дуэйн Джонсон и не только. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем легкого понедельника.

друзья. 10 часов 19 минут в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Так, по-майски продвигаемся далее в этот понедельник. Отдыхаем практически кто как может. Даже, может быть, на работе как-то расслабленно себя люди чувствуют сегодня. Но лучшая музыка в этом только помогает, способствует. Так что продвигаемся далее вместе с Offenbach, Miles Away. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.

Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Серьезная вещица ртуть в 10 часов и 34 минуты по Москве. Продвигаемся далее в майском режиме. Лучшая музыка с нами. Будем прогревать обстановку в ближайшие минуты вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might и Post Malone тоже здесь. Cold через пару минут.

Джей поставит нам много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Маранди, Save Me. Purple Disco Machine, All My Life. Fast Boy тоже здесь, This Feeling. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотел найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять

0: заказы и доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средневековская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Уже в кино. Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
4: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: проще. Это певица Ёлка на Европе Плюс. Недавно, кстати, приходила в гости к бригаде У. Если кто-то пропустил, можно посмотреть, как это было. У нас на сайте полная видеоверсия есть. europaplus.ru. Заходите, проще некуда. Так что welcome. Все там найдется. Пока же тоже не будем усложнять. Слушаем лучшие хиты без остановок. Впереди у нас Ivy, David Guetta, Supernova Love. И дождемся Медузы. Don't wanna go home. Совсем скоро.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс. I don't wanna go home. Да, ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Домой идти, конечно, не хочется. Погода отличная, так что если у кого-то получается погулять сегодня, вам везет, конечно же. Ну, а у нас получается ставить вам лучшую музыку. Впереди Дамиана Дэвид. Услышим «Next Summer». И дождемся Мотен. Намек на нас совсем скоро.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Это нон-стоп. С нами в это время Леони Гэлм Скотт. Stay. Кендрик Ламар и Сиза.

0: немного других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. Полдень в Москве.

Day. Классный трек от Леони и Калум Скотт на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. europaplus.ru. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Алекс Уоррен. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.

BTS на Европе Плюс и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное, хотя с учетом теплой погоды, которая нам обещает в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland. И через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся.

0: Gearbox на Европе Плюс. Такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence, Top Club Chart. В любое время welcome. Заходите пока же. Движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн. Услышим Under и Кайли Миноу. Кто же с нами? Light Camera Action. Совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно. Много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бикметов приветствуем.
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Владимир Путин назначил в Рио главы Дагестана. Эстафета по Садовому кольцу пройдет в Москве 16 мая, и на этой неделе в столице потеплеет до плюс 26. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Напомню, 49-летний Федор Щукин ранее был председателем Верховного суда Дагестана. Он родился в Нижегородской области, долгое время работал юристом и судьей. Его неоднократно поощряли ведомственными наградами. Владимир Путин ранее назвал Щукина порядочным, последовательным и честным человеком. Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам текущего года, об этом пишет «Известия». Напомню, налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 000 000 рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если ЦБ до конца года не повысит ставку выше этого уровня, то налог придется платить тем, кто получил по вкладам больше 160 тысяч рублей. Павильон России на Венецианском биеннале не будет открыт для публики. На арт-композицию можно будет посмотреть только через окна. Об этом говорится в заявлении адвоката фонда биеннале Деборы Росси. По ее словам, фактически Россия не получила разрешения на открытие павильона для публики. Инсталляцию будет возможно полноценно увидеть только с 6 по 8 мая во время вернисажа. Ранее в Еврокомиссии заявили, что лишат Венецианскую биеннале грантов 2 миллиона евро за приглашение России. В Москве в 90 раз проведут эстафету по Садовому кольцу. Забег пройдет 16 мая. Бегуны стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре и финишируют возле парка Горького. В программе дистанция на 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет. Подробнее о мероприятии и регистрации можно узнать на сайте эстафеты. Напомню, эстафету по Садовому кольцу в Москве после длительного перерыва возродили в прошлом году. В гидрометцентре анонсировали плюс 26 градусов в Москве на этой неделе. Согласно прогнозу, сегодня столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, а завтра воздух прогреется до плюс 26 градусов, по области до 27. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы. Небольшое понижение температуры синоптики прогнозируют в четверг. Днем в Москве будет плюс 18-23. В пятницу, 8 мая, столбики термометров покажут 17-22 градуса. По предварительным прогнозам, 9 мая в Москве ожидается облачная погода, ночью и днем дождь, дневная температура до плюс 19 градусов. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек, евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

Али Фарбен на Европе Плюс и Body Talk. 13 часов и 20 минут в Москве. Всем привет. Наслаждаемся теплым майским понедельником под горячие хиты. В этом часе, кстати, еще сыграем в кинокайф. Будем разыгрывать пригласительные на новый фильм «Опасные отношения». Так что попробуйте поучаствовать. Может, повезет. Пока же продвигаемся вместе с Дэвид Тэмс. Услышим «Rain Dance». И через пару минут здесь Дэвид Гетта и One Republic. «I Don't Wanna Wait» на Европе Плюс.

0: Дэвид Дэнс на Европе Плюс. Расслабляющая вещица Rain Dance. Ну, как еще можно расслабиться, отдохнуть, приятно провести время? Сейчас узнаем в рубрике «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел российский мультфильм «Грузовички». Герои фильма сразу делятся на два лагеря. Жители «Карбюратор-Сити» и жители «Котлована». Желтый грузовичок Саня вынужден всю жизнь трудиться в карьере вместе с родителями. Он уверен, это не просто работа, а предназначение. И так продолжается изо дня в день, пока он не знакомится с очаровательной поливальной машиной «Джули» и с Ником, городским грузовиком-блогером. Авторы картины уверены, что запуск грузовичков – это начало большой франшизы, и зрители ждет целая вселенная анимационных персонажей. В музее Москвы работает выставка «Новый год в старом Пекине». Это проект о традициях встречи главного праздника в Поднебесной. Экспозиция разделена на три части: подготовка, встреча и празднование. Каждый раздел знакомит с обычаями Северного Китая, уборкой дома, приготовлением праздничной каши, запуском фонариков, пекинской оперой, шествиями львов и драконов. Увидите, как праздник отражался в искусстве разных эпох, от терракотовых статуэток Танской империи до современных работ из Поднебесной, включая новогодние няньхуа, китайские лубочные картины, иллюстрирующие все этапы торжества. В театре Вахтангова дают «Обещание на рассвете». В основе сюжета автобиографическая книга Ромена Гари. Жизнь писателя подобна захватывающему приключенческому роману. Родился в Вильнюсе накануне Первой мировой войны. Вместе с матерью перебрался в Ниццу, служил в авиации, стал генконсулом Франции, кавалером Ордена Почетного Легиона. Гари – единственный писатель, дважды удостоенный престижной Гонкуровской премии. Любовь матери не раз спасала жизнь сыну, ее вера помогла стать ему известным писателем, достойным человеком, но принесла и немало страданий. Начало спектакля в 7 вечера. В Москве до конца этой недели проходит большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля расположена на Тверском бульваре. Гости попробуют редкие региональные блюда и узнают секреты их приготовления. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, сейчас кого-то из вас порадуем пригласительными в кино на наш Кинокайф, спецпоказ триллера «Опасные отношения». Пару пригласительных сможет забрать тот, кто быстренько сейчас пришлет правильный ответ на мой вопрос. Присылать нужно в личные сообщения в нашей официальной группе «Европа Плюс» ВКонтакте, так что заходите пока, пишите. Собственно, вопрос такой. Фильм «Опасные отношения» — это на самом деле американский ремейк другого фильма, вышедшего в 2021 году. И какого именно фильма? Вот он вопрос. Первый вариант. Корейской картины «Чрезвычайная ситуация». Второй вариант — норвежского фильма «Поездка», «The Trip». Или индийского фильма «Третий глаз». Присылайте ответ в личные сообщения в нашей официальной группе ВКонтакте. Не забудьте написать свой номер телефона и город. Удачи всем!

0: Тимати на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, сходить в кино всегда приятно, особенно бесплатно, выиграв пригласительные в кинокафе на Европе Плюс. Новый триллер «Опасные отношения» будем совсем скоро смотреть. И вот свои места в зале сейчас займет Никита из Москвы. Никита, привет.
5: Привет, привет.
4: Ну что, я так понимаю, на триллеры ты ходить не боишься, поэтому я готов тебе подарить пару пригласительных. Давай правильный ответ озвучим. По мотивам какого фильма была снята... Да, да. Никит, по мотивам какого фильма была снята картина «Опасные отношения»? Какой вариант ответа?
5: Второй вариант. Второй правильный был.
4: Да, норвежский фильм «Поездка». Все верно. Я тебя поэтому поздравляю. Вот и...
5: Спасибо большое, ура!
4: 13 мая в кинотеатре «Ковро» 17 авиапарк будем смотреть с тобой кино. Два пригласительных у тебя. Увидимся, счастливо, пока!
5: Спасибо, спасибо, слушайте «Европа Плюс».
4: Завтра мы продолжим кинокайф, так что будьте готовы, кто хочет поучаствовать, подключайтесь завтра. Ну, можно в любой момент еще поучаствовать у нас на сайте europaplus.ru. Заходите, welcome!
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Broken Heart украсили очередным классным треком этот майский понедельник. До финала часа будем продвигаться тоже очень хитово. Нелли Келли Роллинс с нами, Дилемма, и дождемся Rehab и Sophie and the Giants All Night совсем скоро.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Звук – это музыка.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
4: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
3: Категория 18+.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Нелли Келли Роланд в финале часа на Европе Плюс. Красиво, да, завершаем этот чат.
1: Дилемма. Безумно.
0: Безумно красиво. Incredible. Дальше еще больше классных хитов поставит Алекс Мануилов.
1: Да, впереди у нас... Хорошего дня, Саш. Впереди у нас Зейн, Дай Фо Мимер. Впрочем, высокое второе место сейчас в Еврохит Топ 40.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: Say Faceless, а вот именно сэмпл и хита Insomnia мы слышим в этом треке. Пиперакс, между прочим, 3 года вела переговоры, чтобы использовать Insomnia, и она достигла своего, добилась результата положительного, в отличие от многих других артистов, которым Faceless так и не дали разрешения. И, кстати говоря, New Religion сейчас номер 1 у нас в чарте в Еврохит Топ 40. До пятницы будет именно так и никак иначе.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that.

0: они составят нам компанию в следующих 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие миры.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 15 часов.

Всем привет и отличного понедельника. Сегодня 4 мая. Кто-то еще на майских каникулах, кто-то уже на работе вместе, но в любом случае мы вместе, и это здорово. А вот на горизонте уже именно они, так, Чен Сера, Миша Миллер, это Алан Уокер, Адам Ламберт. Адам Ламберт, оценив его вокальные южины данные в 4 октавы, не просто цифра с потолка, а бы кого, как ты понимаешь, вокалистом группы Квин.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И уже в самые ближайшие ждем слов и The Giants. Сказали, как отрезали. Shut up and dance. Калвин Харрис, Джон Ньюман. Артисты, профессионалы экстра класса. Впереди Blame. Появится Брак Секстен и ее дебютный сингл Paid to Exist.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
9: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
9: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
9: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
7: Категория 18+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Европа+.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Плюс.

Тот, кто с самого детства мечтал делиться своей музыкой с как можно большим количеством людей. И диджеинг для этого оказался самым лучшим способом. Beautiful Places на Европе Плюс Тиесто. 16:20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного понедельника. Идем дальше. Идем только вперед.

нескрываемой позитивной составляющей. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Post Malone, Pink и новый очень классный хит от Teddy Swims. Ждем в ближайшие минуты Mr. Know It All. Disco X.

0: 12 недель у нас в Еврохит ТОП 40, сейчас 6 место, хотя еще совсем недавно Бруно был выше всех. Да, он ушел с вершины, но обещал вернуться. Возможно, кстати, уже в эту пятницу. Еврохит ТОП 40, Алекс Манойлов. Дебют недели, елка, проще.
1: Может, проще, надо...
0: Лучший взлет, BTS, Swim. Под номером 1, Bibi Rexha и Faceless, New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 2-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она... в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: подходим к финалу этого часа вместе с Нарс Баклей на Европе Плюс. А в начале часа следующего нас уже ждет Фастбой. Впереди This Feeling.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17.00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Приветствую, Игорь.
2: Алекс, привет. Всем добрый вечер. Правительство спишет 21 региону задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется Удмуртской и Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского и Хабаровского краев, а также еще 12 областей Еврейской автономной области. Списание высвободит средства в региональных бюджетах на инженерные работы, модернизацию ЖКХ и мастер-планы городов. Юристы напомнили, за что могут оштрафовать владельцев собак в городе. За отказ убирать за питомцами или выгул без поводка и намордника во дворе сумма штрафа составит от 500 до 3000 рублей. За самовыгул в подъезде или лифте от 1500 до 3000, за громкий лай и антисанитарию в квартире от 500 до 1000 рублей. А если это нанесло вред здоровью людей, до 30 тысяч. Жаловаться специалисты советуют в управляющую компанию, полицию или Роспотребнадзор. Про Пакмана снимут новый мультсериал. Первый эпизод выйдет уже 22 мая. Новые серии будут появляться каждый месяц. Проект приурочен к 46-летию легендарной аркадной игры, которая вышла в 1980 году. По сюжету Пакман покидает родную деревню и переезжает в неоновый мегаполис Нью-Пак-Сити. И на этом пока все. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Манула. Всем отличного вечера.
1: Star News на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Мадонна признала, что была в восторге от неожиданного выхода на сцену Коачелла вместе с Сабриной Карпентер. Певицы исполнили Walk Like a Prayer и новую песню Bring Your Love из грядущего альбома «Поп-королевы» — альбома Confessions 2. Сама Мадонна назвала этот момент историческим. Участник BTS Чонгук признался, что пока не чувствует себя поп-звездой, несмотря на мировой успех. Чонгук хочет идти дальше и расти творчески дальше, а также он планирует подтянуть свой английский, чтобы однажды ощутить себя настоящей звездой. Он также подчеркнул, что не склонен перегружать себя проблемами и просто получает удовольствие от жизни. Карди Би чуть было не отменила концерт в Атланте из-за грубости персонала арены. Певица заявила, что за 35 шоу-тура не сталкивалась с таким отношением. Позже она, конечно, вышла на сцену, но призвала сотрудников не злоупотреблять своими полномочиями. А в соцсетях Карди добавила, что устала от публичных конфликтов. Цитата. «Я и есть драма, даже когда стараюсь ее избежать». Westlife выпустили новый сингл Your Love Amazes Me в честь 25-летия группы. Песня войдет в сборник 25 The Ultimate Collection, куда также вошел трек с Эдом Широном. А осенью Westlife собираются отправиться в юбилейный мировой тур с 13 концертами в Дублине и гастролями по Европе. Фанаты группы замерли в трепетном ожидании предстоящих шоу своих кумиров. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

такое вот ямайское настроение. Сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Джамайка или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Джамайкан бам-бам на Европе с Хуженой Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала...

0: Евро Плюс, 17.50 по московскому времени. Да, до конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами уже Майли Сайрус. Ждем End of the World.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16.

0: 02 6+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Safe Tonight на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай, что нового.
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. Назначен новый в Рио Дагестана. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников Майи, и АвтоВАЗ повысил продажи своих автомобилей. Подробности далее. Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Напомню, что ранее ушел в отставку Сергей Меликов по собственному желанию. Кандидатуру председателя Верховного Суда Республики на пост главы предложили представители региона. Президент охарактеризовал Щукина как порядочного, честного и принципиального человека, отметив, что ему удается работать бесконфликтно. Экс-кандидат в главы Магомед Рамазанов станет премьер-министром Дагестана. Меликов, по словам Путина, переходит на другую работу. Его заслуги учтут в дальнейшей карьере. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников в мае. За первые три дня этого месяца мошенники пытались совершить почти 75 миллионов звонков. Пик пришелся на 1 мая. Главной целью стали люди от 35 до 44 лет, наиболее экономически активное население, сообщили аналитики. Чаще всего злоумышленники предлагали горячие туры и благоустройство дач. Более 17% звонков пришлось на Москву, около 7% на Краснодар, 6% на Петербург. А в Вологде женщине пытались дозвониться более 3,5 тысяч раз. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Инструмент помогает ученикам лучше усваивать математику, английский язык, физику и информатику. Программа анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. По словам заммэра Анастасии Раковой, подобные технологии помогают сделать обучение более персонализированным. Благодаря сервису ученики уже смогли решить более 66 миллионов задач. АвтоВАЗ в апреле существенно повысил продажи. Всего продано более 31 тысячи автомобилей. Это на 12% больше, чем в марте, и на 4% больше, чем в апреле прошлого года. Лидером продаж остается «Лада Гранта». Почти 11,5 тысяч машин. Продажи «Веста» выросли на 30% до 6 тысяч автомобилей. Новая модель «Искра» впервые превысила 3 тысячи штук в месяц. Двое россиян получили в Китае награду «Лучший турист» за спасение утопающего. Церемония прошла в Санье с участием официальных лиц. После того, как Павел и Александр помогли человеку, видео разлетелось по соцсетям и собрало множество положительных откликов. Павел назвал свой поступок совершенно естественным для человека в опасной ситуации. Администрация города пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем отличного вечера!

музыкальное продолжение. Ну, думаю, что дедушки Озон, дядя Акчент и Маранди только рады новой румынской волне. Broken Heart только что для всех, кто вечер понедельника проводит с радиостанцией номер один в России. Здрасте, это Фомин. Ну, я сегодня буду поблизости где-то до полуночи. Естественно, только с лучшей мировой поп-музыкой, отличным настроением и классной погодой. По крайней мере, в Москве точно. Сегодня, ну, просто лето. 26, по-моему, за окном. Надеюсь, что в твоем городе тоже с погодой все в порядке. Ну и даю 100% гарантию, что с музыкой точно все в порядке. Что слушать? Мохамби и Hello, прежде Yardbox, суперхит Graceland.

прямо сейчас на Европе Плюс, если точнее, Лукаде Григорио, Маттиа Витали и Симона Джанни. Только что вместе они Медуза и классный трек Don't Wanna Go Home. Ну что, я думаю, что на этом музыкальная музыка, точнее танцевальная музыка не закончится, а музыки будет еще все больше и больше, потому что мы с вами уже, ну, наверное, приблизились к тому, что рабочий день для многих завершен. Если нет, обещаю помочь музыкально. Если завершен, обещаю помочь также музыкально. Впереди Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетта, услышим Bad, но прежде Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Enya, Tini, We Pray. Суперхит, который пропускать ни в коем случае не нужно.

0: Ее можно узнать по голосу Мари Краймбери на Европе Плюс прямо сейчас. Ее давай не ждать, но подождать, если тебе хочется услышать еще больше хитов и еще больше музыки, точно придется. Буквально через пару минут до финала этого часа супер классный трек. Ну, мне кажется, практически икона евроденса — это Denzel и его You Spin Me Round. Но прежде Сабрина Карпентер, которая добралась до первой строчки авторитетного еврохит топ 40 «Эспрессо». Оставайся с нами, это Европа Плюс. Идем вперед.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство

0: при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Уже в кино. Я больше не дерусь.
7: Кто ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
6: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
6: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.

0: Покоритель Евроденса в финале этого часа на Европе Плюс. Это Denzel и его You Spin Me Round. Впереди много хитов и будет совершенно другая музыка, которая тебе точно понравится. В общем, в новом часе для себя каждый кто-нибудь точно подберет что-нибудь хорошее, приятное. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Так, в столице уже 19:00.
1: Европа Плюс.
0: Час распечатаем новостями. Игорь Акулов уже в студии. А Игорь, привет.
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направить в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Авторы уверены, что это снизит число ошибочных начислений и судебных споров. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на АЗС. За несоблюдение 5 требований могут отказать в заправки. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет ввозить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары в достаточном объеме уже производят российские компании. Исключение не повлияет на ассортимент на внутреннем рынке, но повысит спрос на отечественную электронику. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. В общественной палате предложили чаще проводить занятия для

добраться до нашей вершины еврохита. Биберекса, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Биберекса с Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру. И, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком Dave & Tams. Rain Dance.

возвращению этого парня в эфир Европа Плюс. Тиесто и Брена Грейс прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Раньше еще один стиляга, The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Зейн обязательно появится. Человек, с чего вокала начиналась на практически каждой песне группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
4: В отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
0: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их много.

0: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анасти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

появился у нас в последнее время, это Терри Свимс. Я рад, что этот парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех, каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Tool Slim M вместе с Evan. Hollow.

Мод на Европе Плюс. Человек, который неоднократно бывал у нас в студии, бывал с акустикой, бывал просто в гостях. Ну, в общем, это всегда было приятно. И даже на живом завтраке с бригадой выступал. Мод намек на нас для нас. Ну и далее, для нас опять же Tokyo Hotel и California Nights, но прежде Fall и Something New. Оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Погнали, впереди классная музыка. Например, Bob Sinclair и Kaiza. I Can Wait. Эвелин Рокстон и суперхит Vertigo. Ну и классный дэнс-трек от Sony Fodera. Think About Us. И все это уже скоро здесь, на Европе+.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Уже в кино. Я больше не дерусь.
7: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
6: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
6: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
9: Категория 18+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

на Европе Плюс прямо сейчас, столица 21.19. Привет всем, кто отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать. В общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит Топ 40.

мировой период. На очереди лучшая мировая поп-музыка. И я сейчас расскажу, кого ждать. Chapin Rowan и ее Good Like Babe. Раньше музыка другая. Brax XTN и Pay to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Прямо сейчас. 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Оффенбах и суперхит Miles Away.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: лучше. Только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Итак, впереди 45 минут только музыки и ни одного лишнего слова. Обязательно услышим Magic и их Rude. Чуть ранее, мной любимый трек, один из лучших этой весной, Тиесто, Бриэнна Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы. Это Post Malone, Cold. Заметили, да? Музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.

не ждать, Мари Краймбрери. Прямо сейчас, для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Ну, а второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах фактически. Да, не забудьте главные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах наши необъятные с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем, ну, наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свимс и его Mr. Know It All, ну а также отличный трек от Рехаба и Пеликан «Лока-Лока».

0: Всегда такие проникновенные треки, даже ума не приложу, но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Денис Уимс, его «Мистер Know It All» прямо сейчас на радиостанции номер один России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», потому что трек действительно классный. И я надеюсь, что до конца этой весны он все-таки доберется до первой строчки нашего хит-парада. На это время есть, но и есть время на то, чтобы послушать в ближайшее время трек, который уже был на вершине. «Эбон Холлоу» скоро.
1: Европа плюс.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будем слушать Флорайда и Whistle. Раньше Эвелин Роксон и его Vertigo. Ну а распечатаем новый час и новый день вместе с Омбар 12 to 12. Стиляжная и хитовая музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
3: В отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Вот что странно. С детства мы знаем, что ртуть штука опасная, градусники разбивать нельзя, но от этого ведь, ох, еще интереснее. Хочется проверить, насколько именно она опасна. Вот в отношении, кстати, логика работает примерно так же. Любовь штука опасная, но чертовски притягательная. Хочется все это проверить на себе. Желательно хэппи-энд, а не sad story. Да, Ваня Дмитренко, ртуть только что. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше мозги ждет нас далее. Sad story от Марка Кремон, Graceland, Тот и Airbooks, а также All My Life от Pebble Disco Machine и The Magician впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS.

0: сейчас Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

участников группы Gimme, участников супербенда, который в рамках Disco Day на Европе Плюс устроил лайв-перформанс в шоу Rush. Но нет, это группа одного дня, но после выступления мы сразу распались. Да, но тем уникальнее то шоу, которое случилось 30 апреля. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Спойлер, треки, которые мы там исполняли для тебя, ты точно знаешь, поэтому не сможешь не подпевать. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки, «Елка проще», «Heart's Redemption», а также «Алекс Уоррен», «Fever Dream» впереди на радиостанции номер

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Тиесто и Брайана Грей с тобой Beautiful Places. Прямо сейчас 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40 после всего-то двух недель пребывания в хит-списке. А дальше, уверен, будет еще лучше. Да, напомню, что результат зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, поэтому поддерживай своих фаворитов. Ну и, конечно же, слушай обратный отчет лучших треков недели в пятницу с 14 до 16.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по

Роскомнадзор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Freestyle клип.
1: Да, Dance Pop Kids.
0: И Barbie Style клип. Все вместе, кстати, точно так же сочетается. Хотя, казалось бы, класс. Больше того, больше музыки ждет на столе Dave at Ames с популярнейшей хип-хоп вещицей Rain Dance на подходе. Прежде не пропусти поп-сол новинку от Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а также Deep House хит от The Ebener to Let Myself Go. Вся музыка разная. Оставайся, выбирай свой любимый стиль здесь на Европе Плюс.

0: The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Банта Верасмус, Шон Пол и Дуа Липа и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Swim. Это банда BTS в твоих динамиках. Айдолы сейчас в своем мировом туре с 9 апреля этого года по 14 марта 26-го. Всего 85 шоу, и с помощью нехитрой математики получаем концерт в среднем каждые 4 дня. И так почти весь год. Вот это темп, я понимаю. Очень круто, очень круто. Больше китов, больше музыки ждет нас далее. Если хочется немного стильного афроденса, пожалуйста, Хижали Соль, то есть Мэйчамейкен Бам-Бам на подходе. Если жаждешь синти-поп-рока,

Его подают в высоком бокале со льдом, с кусочком лайма и обязательным атрибутом зонтиком, конечно же, да. Ну или просто я давненько не был в отпуске, и везде вижу какие-то намеки. Да, ну и к слову, в отпуске сейчас бригада У, но оставить тебя без утреннего шоу мы не могли, поэтому всю эту неделю с 7 до 10 по Москве слушай «Майское У» с Тимуром Бодровым. Суперхиты, игры, подарки, гороскопы и многое другое будет ждать тебя. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. На подходе группа «Мой личный вообще персональный краш», «Моя Мишель». Послушаем изумительную историю «Ветер меняет направление», но прежде с нами Эван, с темой «Холлоу» здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3:00 ночи.